0: Адриан, где дюдю?
1: Оршабат.
2: Оршабат. Отшабат с топарасками.
3: Сам шахуре обри молю, бишь, что ли без моментчика.
4: Балхови да нахал зива.
5: Курнут. Радио за дарихане теме ви.
2: Квелла за сахали сода са интересу гада цема и номани.
6: Радом ихо революциям дели баушли гоне бачунги.
7: Вини хо фико, чуэн сол яхши уставле.
8: Мет танки шти вихави. Омонде.
9: Бехе, гестар бой ебе, чуэн.
2: Мой сминет картули кинос на цводеми.
10: Че ушви, мак там жиро прангу, тида вас панти артидера.
11: Шен сна тесаев садз да уреги, ак титко сара пери мом хдарао.
9: О, радио шер гаму усханезия.
2: Гаму и цанит пилнеби пирда пиретерши, да таса чукрди чуэне бурисган.
12: Ше братули гочи цемли.
13: Чумен, чумен, бэсэн, дэро, бэсэн, сэшэн.
14: Кулзэ унда, тамаш, минз гаймарджос, имэс туманио.
15: Кулио, кули, ром хонэс, ам нэпши, нэ гамачэлэс.
2: Оршабац, отшабац, да параскэвс.
16: Охрос, сарайя, санишэвэн. Чем сагутас, робов чэрмэрэ?
2: Сагаму сэпсэ.
17: Мэ раз мэрчит, раз мэ матлэвит. Чэй могонили система хомарарис. Бэрзэнэ ба мой гонэс.
18: Так, нет, сад,
2: бошарди, дай чвэнэ, сад. Киномани, чвэнэ бурзэ.
19: Амин дэ да чвэнэш.

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори Тормеди, Тормеди 07. Little Trees Certilogy.
1: Чуэнебурис Этершия.
2: Этершия.
1: Ори Атасиане Бисхиди.